Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лен, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные.

0: сильные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до +27, +29 градусов. В центральных районах до +24, +26. А в Курзаме и на побережье будет прохладнее. +20, +24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +22, +24 градусов.
1: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: другой говорил
1: перрон.
0: Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем.

обещал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

роскошью этого юга. В этой безумной любви мы, конечно,

слушать, то Радио Рокс. Давай!

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Немецко-нидерландский корпус будет координировать действия подразделений НАТО в Латвии и Эстонии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Если стратегия сдерживания окажется неэффективной, немецко-нидерландский корпус готов противостоять противнику и защищать Латвию и Эстонию, заявил во вторник на состоявшейся в Валге церемонии передачи тактического командования от многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», командующий немецко-нидерландским корпусом генерал-лейтенант Петер Миров. Он отметил, что тактика сдерживания эффективна только тогда, когда потенциальный противник видит готовность, единство и решимость союзников действовать. Миров указал, что задача корпуса – руководить веренным ему силами и в случае необходимости защищать территорию НАТО с первого метра. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис подчеркнул, что обязанность государств самим обеспечивать необходимые силы, снаряжение и системы, чтобы укреплять оборону и способность реагирования. Мелнис отметил, что Россия является общей угрозой для безопасности, поэтому союзникам по НАТО необходимо провести трансформацию своих вооруженных сил, чтобы они стали более современными, эффективными и способными реагировать на новые угрозы. Новый порядок командования вступит в силу 1 июля. Этим решением НАТО укрепляет командные возможности, присутствие союзников и потенциал сдерживания в Балтийском регионе.
3: Про международные отношения.
1: Государственная полиция со среды будет проверять документы у всех посетителей посольства России в Риге, сообщила министр иностранных дел Байба Браже. Она пояснила, что это ответный шаг на действия России в отношении посольств других стран в Москве, где российские службы безопасности проводят проверку документов посетителей. Браже сообщила, что посольство России об этом проинформировано.
3: Про Ригу.
1: В связи с обширным пожаром на улице Улманя-Гатве в Риге было констатировано повышенное загрязнение воздуха, сообщили в Латвийском центре окружающей среды геологии и метеорологии. На основе моделирования рассеивания в атмосфере поток дыма и других выбросов с места пожара ночью двигался в южном, юго-западном направлении, в том числе в сторону Литвы. Жителям в зонах действия дыма рекомендовали ограничить пребывание на улице, держать закрытыми окна и вентиляционные отверстия, избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе. Особую осторожность необходимо соблюдать детям, пожилым людям и людям с заболеваниями дыхательных путей.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара, воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных регионах до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня. Дожди, возможны грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
4: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
5: 7 часов 4 минуты. Это то, что называется Шизгара. Это Радио Рокс. Доброе утро.
6: Доброе утро. Начинаем.

0: Я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов.
0: С добрым июльским утром. Все, как и было обещано, начинаем представлять вам месяц, который является вторым по счету летним. Что касательно отчетов, у нас в этом месяце запланирован День моря, причем через 11 дней. Финал чемпионата мира по футболу всего мира запланирован тоже, 18 дней до него. Ну и новый учебный год стартует через 62 дня.
1: Значит, что касается температуры. Самая низкая температура в этот день была в 1984-м, было 9,3. Они ждали лета и, надеюсь, там где-нибудь в августе дождались. А у нас сейчас более похожая температура на 22-й, когда был абсолютно рекорд температурный с положительным знаком, плюс 30,5 было в Риге.
0: Июль сегодня пришел, это раз, а еще пришел к нам лунный, 16-й по счету день.
1: 16-й лунный день, он, Альберт Великий говорит, счастлив, особенно в торговле наипаче, он так и говорит, наипаче всяким скотом. Сны правдивы. Другие астрологи добавляют, что, значит, помимо скота можно продавать еще и других животных, и торговля, покупка и продажа животных будет особенно удачной в этот день. Это один из чистых дней, отмеченный справедливостью, равновесием, гармонием между астральным и физическим телами.
0: Я теперь хоть понял, в каком плане он будет чистый, потому что сказал, удачен для продажи животных. Сразу один из чистых дней. Понятное дело, если животное продать, лучше его сначала помыть, а тут, оказывается, нужно потом еще искать гармонию в себе. Равновесием заниматься. Эх, канатокоцы, наш день сегодня.
1: Ну, а многие подумали, что вот продали животное, а теперь оно стало почище без этого. Да, и еще сегодня есть смысл начинать какие-то циклы, какие-то процессы, которые ведут к гармонии, потому что это будет необратимо изменение как на физическом, так и на психическом уровне.
0: Ну, давайте за баланс будем отвечать мы с Алексеем. Двигаемся дальше по эфиру нашей Шизгарушки.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: кому-то сегодня придется, может быть, выйти из отпуска. Кстати, уверен, что есть те люди, у которых отпуск закончился аккурат вчера, и сегодня, 1 июля, он пришел на работу загорелый, неприлично счастливый и как бы делящийся кучей своих фотографий, честно заработанных, там, не знаю, честно, там, в основном будут фотографии твоей жены, ну а что делать? Ну,
1: а если у тебя нет жены?
0: У тебя будет тогда...
1: Если ты сама жена?
0: Если ты сама жена, тогда у тебя будет много своих фотографий, а остальные, там, присутствующие с тобой в этом отпуске, тебе неинтересны. Посмотрим, что можно отметить даже в первый рабочий день, допустим, если он на 1 июля приходится.
1: Я думаю, что надо начинать с дня куриного бога. Куриный бог, помните, это камушек с дырочкой, и по одной из версий это амулет, для того, чтобы активировать его, надо посмотреть на небо сквозь эту дырочку.
0: А понимаешь, мне еще казалось там все время в детстве говорили, посмотри, ты видишь этот голубой цвет? А если небо за тучами затянуло в этот момент, или даже облаками?
1: Надо это... дождаться, когда небо будет голубым, посмотреть на голубое небо.
0: Тогда все сходится. Ну, а еще есть версия, там нужно бросить его в воду и подождать. Тоже результата была и такая. Еще была версия, когда талисман просто вешали себе на шею, носили для защиты от неприятностей, от сглаза.
1: Не знаю, как вы, а я в детстве думал о том, что надо просто взять обыкновенный камешек, просверлить в нем дырочку, и был остановлен, уж не помню кем, когда мне сказали, что, знаешь что, куриный бог нужно найти случайно, и это должен быть естественный камень с дырочкой, а не гранит, который ты пытаешься просверлить насквозь.
0: Слушайте, ну, в разных странах свое отношение к различным амулетам. Мы сейчас вспомним, что сегодня еще и Международный день регги, музыки, и поклонники этого стиля приезжают в город Кингстон неторопливо со всего мира. И происходит это уже несколько десятилетий, аккурат 1994 года.
1: 1 июля 1994 года и была инициатива ассоциации Jamaica Arts Holdings, и они решили, что, ну, грех, что такой повод пропадает. Надо праздновать день регги. А когда праздновать день регги, как не в середине лета?
0: Давайте праздновать день регги, шутки в сторону. Кстати, насчет шуток, сегодня шутку тоже можно не только по-ямайски, но и вполне себе по другим, не знаю, каким-то канонам отметить, потому что сегодня Международный день шутки. Так звучит это третий, по сути дела, по-серьезному праздник, который, с одной стороны, с юмором связан, потому что да, не только 1 апреля, как говорится, а с другой стороны, праздник, который напоминает про календарик. Смотри, у нас что сегодня там? Второе полугодие стартует.
1: Да, ну и считается, что 1 июля день разгула нечисти, а как нечисть можно продать, как нечисть можно прогнать? Только смехом.
0: Ага, то есть оберег не тот самый куриный бог, а какая-то конкретная ржака.
1: Смех без причины.
0: Наш праздник.
2: Жизгара. Здесь начинается...

0: Радио Рокс.
1: Реклама. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Хочется поддержать всех тех, у кого на сегодня, 1 июля, запланировано что-то фундаментальное. Желаем, чтобы вы все свои планы реализовали, и, может быть, потом кто-то сказал: «Эх, какие люди, в какой день, что сотворили?»
2: Это был тот день, когда Вася сделал вот такое-то, такое-то.
1: Здорово, Вася. А в 1751 году не Вася, а Дени Дидро что-то взял и напечатал, причем приличное.
2: Да, это была энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств и ремесел. После этого Дидро и его друганов начали называть энциклопедистами. Это были те самые люди, которые подготовили Великую Французскую революцию. Ну а проект «Энциклопедия», или толковый словарь наук, искусств и ремесел, возник в 1747 году, и парижский книгоиздатель Луи Бретон обратился тогда к знаменитому философу и просветителю Дени Дидро с помощью стать организатором уникального дела.
1: Подходит и говорит: «Дени Дидро, можешь нас это просветить?» Он говорит: «Я?
2: Могу». И просвещал 25 лет своей жизни. И составил 17 томов текста. А вообще-то было 35 томов в итоге вот в этой энциклопедии. И первые 28 были созданы под редакцией одного Дидро. Никто ему не помогал.
1: Лично. Представляете, какая кропотливая работа.
2: В 1783 году в Петербурге открыт Большой камерный театр.
1: Ну а в протоколах Лондонского линеевского общества в 1859 году, именно 1 июля, впервые опубликовано краткое изложение гипотезы естественного отбора Чарли Дарвина вместе с аналогичной статьей другого английского натуралиста Алфреда Рассела Уоллеса.
2: Сколько было споров, но в итоге здравый смысл победил, поэтому дату можно отмечать сегодня даже как праздник.
1: Смотрите, если среди нашей радиоаудитории есть филателисты, по сути дела это ваш день, потому что если бы кое-что никогда не сотворили в 1875 году, то не было у нас такой коллекции почтовых марок.
2: А в 1877 году в этот день...
1: Подожди, надо сказать, что Всемирный почтовый союз, я же это не добил до конца, сказал. Я говорю, филателисты кое-что сделали, а вот они организовали Всемирный почтовый союз. Пардонте.
2: Я уже думаю о другом. Я думаю о спортивных новостях, которые у нас в 9.26, и там уже много идет прямо в Молдон. А оказывается, первый свой раз, он начался немножко попозже, вот 1 июля в 1877 году это случилось, разыгрывалось первенство только среди мужчин, и победителем стал Спенсер Гор.
1: Ну и там же народ-то не просто так за красивые глаза пускали, там все-таки деньги с них брали, начали, и зрители платили ничего себе по тем временам целый шиллинг.
2: Да, оттуда и берет свои корни призовой фонд, потому что когда люди платят за то, чтобы посмотреть, как играют теннис, можно рассчитывать на то, что победителю что-нибудь достанется.
1: Ну смотрите, у нас в Риге, если что, ваш призовой фонд — это магазины «Женева», отличные швейцарские часы, которые поддерживают наши спортивные новости, как мы уже сказали, в 9.26. Кстати, насчет нашего города. В Риге, в Одессе, Москве и в Питере именно в 1882 году в этот день начали действовать совместные, скажем так, телефонные станции.
2: А еще одно событие спортивного характера случилось в 1930-м. Стартовал первый Тур де Франс.
1: Опять-таки спортивное событие.
2: А могли бы, между прочим, выбрать какое-нибудь время менее жаркое, чем вот 1 июля, Тур де Франс на измор. Могли бы там в сентябре, в октябре гонять.
1: Слушайте, люди там стараются, педали крутят, а вы даже не смотрите. То же самое, кстати, про порнуху кто-то говорил. Вы почему, говорит, порнуху не смотрите?
2: Неожиданный поворот.
1: Люди там стараются для вас, вот, а вы не смотрите. Кстати, насчет раздевания в кино. Первая сцена вот именно этого, не в кино, австралийская актриса Аня Келлерман обнажилась в фильме «Дочь богов». Но потом родители все встречали ее, поздравляли, говорят: большой успех, мама, там, глаза в пол, папа пить стал ужасно. Ну, а что делать?
2: Ну, вы подумайте, это было в 1915 году, еще 20 лет до звукового кино, еще, в принципе, кино такой жанр, и вот эта красота, я думаю, что это было не случайно, не случайно там у нее что-нибудь упало с плеча.

0: Шпинат тогда видел только вот в этом мультике. Я не понимал вообще, что это происходит, что такое шпинат, где его и зачем. Но впоследствии понял, что, наверное, матрос-то не дурак себе был.
1: Я думаю, это была отличная коммерческая идея. И, в принципе, какой-нибудь магазин или оптовый производитель шпината должен был очень быть благодарен создателю мультика, где он мог же что угодно есть. Он мог есть укроп с тем же успехом, лук. Тебе бабушка никогда не говорила о том, что лук полезен для здоровья? Многим говорила.
0: А девочкам, знаете, как говорится, ты капусту ешь, потому что вырастет тогда у тебя какая-то часть организма. Тоже бабушкам верить привыкли. Слушай, а говоря вот о том, что так, мы про матроса вот этого самого, которого...
1: Папайя.
0: Они же там надолго в пролавание уходили. Говорят, что матросам, ну, байки ходили, как и в армии, бром давали, но для того, чтобы там...
1: Спокойные были.
0: Ну, там не действовало у тебя что-то. И знаешь, когда, говорит, два, там, не знаю, пенсионера встречаются, говорит, Коль, привет, тебе там на флоте бром когда-то давали? Да, вот мне тоже, по-моему, действовать начинает. Так, ну что-то закончилось.
1: Подожди, подожди, здесь еще много интересного, и нам невозможно без небес обойтись, раз про моря говорили. В 1933 году взлетел первый самолет Дональда Дугласа, знаменитой маркой DC, Дуглас DC-1.
0: Ну как здорово, видишь, с одной стороны капитан Папайя с его шпинатом, с другой стороны DC-DC этот, и почти AC-DC Макдональд Дуглас. Ну и знаешь, этот, я не знаю, там симбиоз всех событий, которые от Тур де Франса, о котором ты говорил, там да, полуобнаженный, конкретно обнаженный.
1: Кстати, надо посмотреть, найти эту ленту, посмотреть, что она там обнажила. Интересно и оправданно.
0: Но все это, конечно, там сверху прикрывает огромный том одной из энциклопедии и толкового словаря, хорошо, наук ремесел под руководством Дидро.
1: Вот что значит первый день месяца.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: жизгара.
1: Решим все, кроме погоды.
2: Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета.
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
2: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: ее человечество, в большинстве своем не обремененное одеждой в это время года. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. А что это ты про одежду?
0: Ну, потому что сейчас будем говорить про изобретение, которое имеет отношение, скорее всего, именно к периоду, когда такое большое солнечное там что-нибудь настроение, когда активное солнце, и хочется что-то взять, глазки чем-то прикрыть.
1: 1 июля 1200 года впервые были упомянуты солнечные очки. Случилось это в Китае. Мы не знаем, какая там температура была, потому что речь шла не о том, чтобы прикрыть очки, когда загораешь, а потребовались очки судьям для того, чтобы свидетели не видели выражение глаз во время допроса. Вот китайцы с другой стороны зашли. Ну и сегодня празднуется день солнцезащитных очков в связи с этим.
0: Представляешь, когда говорят выражение «покер фейс», это одна история, а по сути дела китайцы, которые не играли в покер, у них были другие вполне себе достойные занятия, в том числе и мудрые, они придумали, что главное это не то, что мимику, а глаза закрыл и все, и никому уже ничего не понятно.
1: У китайцев, кстати, в виде очков использовались две пластины кварца. А что касается современных солнцезащитных очков, то они вот появились в 1752 году. Английский оптик Джеймс Эскол создал линзы зеленого и синего цвета для того, чтобы, ну, как-то защитить глаза от солнца. Но, однако, какие времена были, 18 век, в производство не пошло, да и коммерция и маркетинг были не так развиты. Поэтому только тогда, когда заявили, что ультрафиолет наносит вред глазному хрусталику, а в 19 веке это сказал офтальмолог швейцарский Альберт Фок, вот тогда начали производить солнцезащитные очки, сначала в медицинских целях, а потом, я думаю, прекрасная половина человечества разглядела, что это классный аксессуар, который так вносит разнообразие.
0: Статусности прибавляет.
1: И началось реальное производство очков.
0: Тот, кто включил, вот когда мы произносили уже вторую часть нашего вот этого вот этого посыла по поводу изобретения очков, год-то, представляете, 1200-й, представляете, сколько лет назад. Ну, а потом появился кинематограф, фотохудожники появились. И вот это не только брендовое продвижение, хотя это тоже есть брендовое продвижение. Ведь возьмем столько фильмов, в которых герой появляется в темных очках. Понятное дело, все Бонды, Джеймсы Бонды через это прошли. В конце концов, эти самые люди в черном. Помнишь, когда забывать нужно там эту что, самую историю? Завтрак у Тиффани. Там такая женская составляющая. Джентльмены. Ну и опять-таки, возвращаясь к брутальным мужикам, I'll be back.
1: Элтон Джон.
0: Элтон Джон, конечно, там. Элтон Джон, когда вот, значит, его прислали из будущего, значит, Элтон Джон, он голый сначала появляется. Вот, значит, одевает очки, говорит, мне нужна твоя одежда, и дальше пошел. Вот,
1: и мотоцикл. Да, но вообще, как много могут решать солнцезащитные очки? Ведь если ты, например, мужеского пола и не накрашиваешь ресницы, не красишь губы,
0: хотя бы
1: то у тебя
0: по средам,
1: никаких,
0: да,
1: шансов, кроме очков, нет для того, чтобы хоть что-то эдакое внести в свой внешний вид.
0: Или чувствуешь, что вчера ты какой-то был, ну, не самый свежий. Вчера был очень свежий, а сегодня с утра по причине не очень свежий. Ну, прикрыл себя тебе.
1: Поэтому, кстати, можно сказать, вижу я человека в солнцезащитных очках в помещении, в котором солнца нет, или в пасмурный день, и понимаю, что он вчера был очень свежий.
0: Ну и, конечно, у каждого начинающего боксера единственный шанс для того, чтобы как бы показать, что у его успехи в спорте, они же на лице-то отражены, а они есть, взял, надел солнцезащитные очки, и никто не задает вопросов. Ну как, уже получается что-то? Да, конечно, получается.
1: Как мы могли жить без этого?
2: Жизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшоу-сервис ОВ.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 4 ребенка в Латвии заболели сальмонеллезом, съев сухую лапшу быстрого приготовления. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: 4 детей в апреле и мае заболели сальмонеллезом после того, как ели лапшу быстрого приготовления «Реева» в сухом, то есть необработанном виде. Об этом сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний. Ранее сальмонелла в этой лапше украинского производства была выявлена продовольственно-ветеринарной службой Эстонии. Подобные случаи заболевания зафиксированы и в других странах Европы. В Центре указали, что данные лаборатории Рижской Восточной больницы подтверждают связь зарегистрированных в Латвии случаев сальмонеллеза с международной вспышкой. В Латвии до сих пор лабораторно подтверждены 3 случая заболевания. Все заболевшие – дети младшего школьного возраста, заразившиеся в апреле и мае этого года. Случаи зарегистрированы в Вентспилсе, Лиепае, Кулдиге. Установлено, что все заболевшие употребляли лапшу быстрого приготовления «Реева» в сухом виде. Помимо 3 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза, установлен еще один случай, основанный на клинических и эпидемиологических критериях. Ребенок заболел после того, как ел лапшу «Реева» вместе с другом. В Центре профилактики и контроля заболеваний отметили, что до сих пор не зарегистрировано ни одного случая сальмонеллеза, связанного с употреблением лапши после приготовления

0: соответствии с инструкцией производителя с предварительным заливанием кипятком. О каждом случае заболевания центр проинформировал продовольственно-ветеринарную службу, которая провела необходимые мероприятия по надзору и контролю за оборотом пищевых продуктов, включая лабораторную проверку образцов продукции. В то же время в центре считают, что риск заражения низкий, поскольку число заболевших небольшое, а проведенное продовольственно-ветеринарной службой тестирование образцов лапши до сих пор не выявило сальмонеллу. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, случаи заражения, зарегистрированные в других странах Европы, включая Данию, Великобританию, Германию, Литву, Австрию, Эстонию, Чехию, Румынию, Польшу. Большинство заболевших объединяет то, что они употребляли лапшу Рева в сухом виде без термической обработки. Сальмонелла обнаружена в лапше быстрого приготовления Рева, которая распространялась в Великобритании, Германии, Эстонии и Дании. Подтверждена эпидемиологическая связь между случаями заболевания и этим продуктом. Специалисты напоминают, что лапшу быстрого приготовления необходимо употреблять только после термической обработки, заливания кипятком и соблюдения времени приготовления. Употребление продукта в сухом виде может представлять риск для здоровья.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных регионах до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее. Плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня. Дожди, возможны грозы, сильные ливни. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
3: Плавно ныряем в следующий час, он будет весьма насыщен.
4: Доброе утро, мы продолжаем. Кто-то подключился только что, и это хорошая примета.
3: 8,4 минуты.

0: С добрым утром, я Стас Лоренцев.
1: Я Алексей Титов, сегодня у нас 1 июля.
0: Говорит Рига, радую представить вам, по сути дела, уже середину года. Ну, а как по-другому? Смотрите, сегодняшний день, 1 июля, это 182-й с начала этого года. До важных дней у нас впереди День моря через 11 дней, финал чемпионата мира по футболу через еще одну недельку, то есть 18 дней после Дня моря. Ну и новый учебный год еще где-то далеко, он маячит там через 2 месяца, 62 дня до него. Что касательно лунного календаря, есть же другие цифры.
1: 16-й лунный день сегодня, он хорош для торговли. Особенно для торговли скотом. Сны правдивы в этот день. Обратите внимание, не обязательно они сбудутся. Они правдивы. То есть то, что вы увидите сегодня во сне, может быть про вас, может быть про ваших друзей, это то, как реально обстоят дела. 16-й лунный день благоприятен для путешествий. И еще это один из чистых дней, который отмечен справедливостью, равновесием, гармонием. И рекомендуются по этому поводу любые физические упражнения, которые будут этой гармонии способствовать.
0: Ну, что касается гармонии и путешествий, гармоничное путешествие – это когда оно беспробочно идет. Если так получилось, что путешествие у вас вполне себе такое близко расположенное, скажем так, в обозримом для частоты 88,6 FM диапазоне, что-то увидали на дороге, то, что заслуживает внимания и может быть озвучено в нашем автомониторе, станьте, по сути дела, его соведущим.
1: И обратите внимание, не обязательно это какие-то там пробки или аварии. Это могут быть ямы, животные на дороге.
0: Неадекватно ведущие себя, не знаю,
1: велосипедисты.
0: В конце концов. Все, что для этого нужно, или наговорите, или смс-очку на WhatsApp отправьте.
1: 229-4949 наш WhatsApp.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Самое время подумать о тех праздничных поводах сегодняшнего дня, потому что, понятное дело, рабочий день. Все, может быть, кто-то первый, кстати, день после выхода на работу, после отпуска сегодня приурочил. А в этот момент мы такие с Лехой. Подождите, подождите. Работа хорошо, но...
1: Вот... вообще в среду из отпуска вернулись. Могли бы дотянуть до понедельника.
0: Не знаю, приплюсовали. А знаешь, когда... Это по неделям одна история, а когда кто-то конкретно...
1: По датам точно.
0: По датам вот на календарь говорит, у вас... Без даты такой отпуск получился. Выходите сегодня.
1: А хотите оправдание, почему вы сегодня чуть больше времени проводите с друзьями в разговорах и на кухне? Потому что сегодня есть несколько неплохих праздников. Ну, например, Международный день регги. Празднуется он 1 июля по инициативе ассоциации Jamaica Arts Holdings. И ну когда же праздновать его, как не в начале там второго месяца лета, когда жара, везде работать не хочется. Хотелось бы просто так расслабиться и послушать что-нибудь позитивное.
0: Слушай, ну вот у нас часто в формате Radio Rock звучат песни, которые именно в регги записаны. Но я, знаешь, вспоминаю само название Ямайки как таковое. Ведь когда-то в детстве там доходили пластинки из еще до появления нас на свет того же Робертино Лоретти.
1: Именно об этом подумал сразу, да.
0: И когда и Жанна Агузарова, когда перепевала «Ямайка». И на самом деле, по идее, вот тот Робертино, он столько сделал для
1: популяризации,
0: продвижения. И где же, хотелось бы сказать, где благодарность?
1: Если... Я бы тебе сказал не так. А если бы Робертино хотя бы один квадратик сыграл на вторую долю, хоть немножко бы вставил регги в свою песню, можно было благодарить его за продвижение регги. А так вот только Ямайка. Он, может быть, даже искажал наше представление о Ямайке, думая, что там все такие классично заточенные, сладкоголосые юноши в костюмчиках.
0: Слушай, надо
1: а какой... там совсем не такие люди.
0: Это адский коктейль какой-то получился, если Робертино, да еще и, вот как ты говоришь, долю поменять. Смотрите, можно поржать, а можно пошутить сегодня, потому что International Joke Day, или это третий по серьезности праздник, который приглашает начать второе полугодие года с улыбки.
1: Да, но по старинным поверьям 1 июля считается днем разгула нечисти, а оберегом от нее служит именно смех. Поэтому сегодня можно позволить себе смех без причин.
0: Вот такие обереги. А не кто-то там, не знаю, подковку перевернутую или так вот прибивает. Или какой-то другой оберег можно сегодня использовать.
1: Например, сегодня день куриного бога. Помните куриный бог, что такое? Это камушек с дырочкой, сквозь которую надо посмотреть на небо. И тогда он заработает как амулет и будет как амулет. Оберег. Амулет, который будет вас защищать от всего плохого.
0: Само соотношение. Давайте так я бы тоже амулет. Олег Амулек можно его называть. Слушай, а с дырочкой сразу ассоциация. У кого дырочка? В правом боку. У ежика резинового была. А знаешь еще вот, когда опять-таки такая гендерная несправедливость, которая качает как раз в другую сторону. Вот бог он какого там слова рода? Мужского.
1: Мужского.
0: Куриный бог.
1: Да.
0: Вот. А почему он не петушиный бог-то? Потому что если как бы, ну, там папа у цыпленка там он был или он как там? Вот просто это,
1: получается, что он бог, а поклоняется ему курица.
0: Нет, знаешь, или такое тело. Знаешь, курица...
1: Если бы он был петушинный бог, здесь было бы что-то сомнительное.
0: Хорошо, допустим.
1: Отдает чем-то сомнительным.
0: Окей, ты сам сказал, что вот регги, допустим, до Боб Марли. Вот, и, по сути, для кого-то он был просто как боб. Это, бог,
1: как бог.
0: Бог-бог-бог, да. И какая-нибудь дама там фанатичная, вот он играет просто как бог. И вот куриный бог. Я тоже представляю себе... Он...
1: От слова «курить».
0: А-а-а!
1: И вот здесь вот все совсем стало по-другому. Жизгара.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Июль начался с хорошей погоды. Сегодня будет не так жарко, как в предыдущие дни. По прогнозу к полудню до 24 градусов. При этом во второй половине дня небо затянет тучами, а ближе к вечеру ожидается дождь. С климатическими условиями сразу разобрались, перейдем к трафику. 3 балла на мониторе. Заполняются магистрали и улицы латвийской столицы самым разнообразным транспортом. При этом основные заторы в одних и тех же местах. На Густава Земгала-Гатва перед Бриевес со стороны восточной магистрали, в районе перекрестка Круспилс и Гранита и на Карля Ульманя перед Винибас-Гатве в направлении Островного моста. Это места основных пробок. Всего по городу 12 мест с затруднениями, и большинство из них не превышает 5 минут. Обращаем внимание на высокую аварийность в последние дни. Выходное воскресенье 61 ДТП и 18 пострадавших. Понедельник 89 ДТП и 10 человек пострадали. За оба дня в числе пострадавших 2 пешехода, 4 на электрогаджетах и, внимание, 7 велосипедистов. Сводка за вторник придет в течение ближайшего часа, но уверен, и там все показатели будут высокими. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Релай Фест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. На сцене

0: Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: А ведь есть люди, которые среди недели решили, что мы сейчас день-то с чего начнем, будем вспоминать рожденных в этот день, и правильно решили, потому что первые июльские знаменитости, они вот такие у нас.
2: Знаешь, говорят, что, кстати, если день рождения 1 июля, запоминают все гораздо лучше, когда у тебя день рождения, нежели какая-то такая произвольная взятая цифра, типа там 11 или 18. В общем, 1 июля родилась Жорж Санд. Амандина Аврора Дюпен, известная французская писательница, которая выступала под псевдонимом Жорж Санд, подружка, я бы сказал, girlfriend Фредерика Шопена. Они там очень долго были вместе, и это один из самых таких известных романов того времени.
1: Польско-французских романов. Луи Блерио, который не брал псевдонимы, он просто подымался в воздух. Французский изобретатель, один из пионеров воздухоплавания.
2: Вера Мухина поднималась в воздух по-другому, потому что делала скульптуры, которые ввысь устремлялись.
1: И родилась опять-таки в городе Риге, недалеко от центрального вокзала. Теперь про людей мудрых поговорим. Вера тоже, конечно, мудрая, да и Блерио, да и Жорж Санд, ничего себе там с мозгами была дама. Но из тех, кто в науке себя преуспел, биохимик Норман Пири и Джеральд Эдельман, биолог и нобелевский лауреат, тоже появились, ну, в разные годы, один в 7-м году, второй в 19-м, но тоже 1 июля.
2: В один день в 1934 году родилась группа деятелей французского кинематографа. А нет, не только французского. Французский режиссер Клод Бери родился в 1934-м. В этот день Джин Марш, английская британская актриса. Ну, она еще и сценарий писала, и просто писала. Тоже родилась в этот день. И вместе с ними Сидни Поллок, актер и режиссер.
1: Говоря о детских впечатлениях, когда фильмов мультипликационных не так часто показывали, там раз в неделю там по телеку была мультипанорама, и кричали в окно там: «Лёша, домой!» Ты бежал, смотрел, это я про тебя говорю, а там бабах, и «Ну погоди», допустим, очередная серия. Вот сценарист «Ну погоди» Александр Курлянский родился в этот день. Клара Лучко, красивейшая женщина, там многие поколения воспитаны на ее творчестве. Ну, а теперь говорим уже о тех, кто известен не только на 1/6 части суши. А знаешь, как кого хочу выделить?
2: Кого?
1: Еще? В Риге в этот день родился знаменитый футболист, потом знаменитый тренер Михаил Конев. Пользуясь случаем, человек сидел все-таки со мной за одной партой, а для латвийского футбола он очень знаковый. Так что, Миша, мы помним.
2: Значит, а у меня тут список из красавиц полубогинь, а может и богинь для кого-то. В 1945-м родилась Дебби Харри, американская певица, та самая, которую все считают и зовут Блонди, хотя Блонди — это название группы. В этот же день, в 1961 году, 1 июля, родилась принцесса Диана. Ну, здесь, по-моему, вообще комментарии какие-то излишние. И вместе с ними родилась американская реперша Мисси Эллиот. Но те, кто смотрел MTV в конце 90-х, должны помнить ее роботизированные танцы.
1: Ну, а теперь еще одну даму употребим уже под занавес. Знаете, как у нас светофор какой? Там зеленый едем, желтый там, значит, думаем, а красный тормозим. Тормозим, потому что бежит дама в красном купальнике, зовут ее Памела Андерсон.
2: Что это в купальнике? Памела Андерсон должна бежать в купальнике только за кадром, а в кадр она должна влетать уже без купальника и ничего не стесняться при этом.
1: Нифига себе, подумали люди, которые выросли на спасателях Малибу и подумали: видно, не то кино мы смотрели. А Леха молодец.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: души сгара.
1: Решим все, кроме погоды.
0: Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или «Оль»?
3: Севенбет. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: человечество, продвинутое во всех отношениях, выбирающее с утра пораньше с Шизгару. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. И знаете, это здорово, что вы включили на Шизгару, потому что говорят, как утро проведешь, так и вторая половина года будет, если учитывать, что сегодня 1 июля.
0: Смотрите, у нас большая часть исполнителей, которые звучат на частоте 88.6, была доступна вам, и не только на виниловых пластинках, но, конечно, на CD-шках, других каких-то уже более продвинутых электронных носителях, но мы сейчас вспомним вот ту составляющую, которая связана именно с магнитофонными записями.
1: Значит, смотрите, в 1978 году Sony начала сборку профессионального репортажного кассетного магнитофона, назывался он TCD-5, и модель эта, ну, как бы была предназначена для журналистов. Там,
0: и Бука!
1: Пошел на интервью, записал, там, отмотал, послушал, но один из директоров...
0: И Бука!
1: И Бука, Масару и Бука поручил главному конструктору магнитофонов разработать на этом, на базе вот этого магнитофона для журналистов, переносной магнитофон. Для чего? Потому что была у него такая, я бы сказал, идея о будущем, когда летишь ты в самолете,
0: а
1: многие
0: бывает...
1: часы,
0: да.
1: А из Токио, между прочим, только в Саппоро можно так быстро сгонять, а все остальные авиарейсы, ну, надо чем-то занять себя.
0: Ну, вам-то камикадзе виднее, ну, а все-таки?
1: Но ему пришла идея, что если есть такой магнитофон для журналистов, почему бы не сделать просто такой магнитофон для нормального человека, который летит в самолете и должен чем-то заняться, ну, и как бы может что-то послушать.
0: Ну, знаете, качество звучания удивило даже продвинутых инженеров-звукотехников. Женщины не хотели работать с человеком по фамилии Ибука, но на самом деле Ибука был восхищен, когда вот ему показали, как работает вот это новшество. И другие директора, включая самого Ибуку, были не столь оптимистичны, но Марита, вот главный человек.
1: Марита это вообще был самый главный.
0: Это вот, блин, по Марита вообще по всей Sony это как сказать, Акела.
1: Ну да, все низ падали, когда Марита только приближался к офису.
0: И Марита говорит, короче говоря, если мы не берем вот эту вот лабуду...
1: Всех уволю.
0: Нет, он говорит, я, говорит, сам уйду.
1: Ты что?
0: Это ж самурай, ну, по-настоящему. Знаешь, такой говорит, я сейчас всех там вот это харакири сделаю и берет, значит, этот штопор.
1: Ну, в общем, идея Марита заключалась в том, что сомнения прочь, надо действительно напролом, и настолько классную вещь нельзя, даже как бы медлить нельзя с выпуском. В общем, запустили производство.
0: Прорвались.
1: И 1 июля 79 года вышел первый вот этот плеер Sony, назывался он TPS-L2, не было еще никакого официального названия, его в Sony называли Walkman, но тут началась эра маркетологов, и они вмешались и сказали, что, слушайте, почему Walkman? Не обязательно, у нас такая классная идея, и ее надо, ну, как-то, чтобы везде, в каждом регионе правильно восприняли. Давайте подумаем, может, у американцев там одно, у шведов другое.
0: И, знаешь, как раз люди, которые маркетологи продвигали там различные автомобильные всякие вещи там, а им говорили, слушайте, ребята, будьте осторожны, потому что название, которое созвучно там для вашего региона, там может звучать совсем-совсем погранично.
1: Или даже неприлично. Для США предлагали Soundabout, для Швеции почему-то Freestyle, хотя Freestyle совсем не по-шведски. Слава богу, что в Англии не стали использовать название Stowaway для этого девайса. И, в принципе, Марита опять настоял на том, что Walkman должен везде называться Walkman, потому что пообщался, правильно сделал, с музыкантами. Во-первых, музыканты были в восторге от того, что можно повесить себе на пояс такую штуку, надеть наушники, и что бы ты ни делал, ты можешь не расставаться с любимой пластинкой. Она, в конце концов, делается для меломанов и для любителей музыки.
0: И ты получаешь полную автономию и уверенность в себе. Дай бог, чтобы у каждого из вас на вашем рабочем месте оказался такой же Марита.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Радіо Рокс. Автомонітор на Радіо Рокс.
1: В четверг, то есть завтра, на Замятанском мосту откроют все полосы для движения, по две в каждом направлении и по одной для общественного транспорта. При этом пешеходы и велосипедисты пользоваться мостом пока не смогут. Продолжаются некоторые работы по устройству тротуаров и велодорожек, установке ограждений и коммуникации моста с лестницами, лифтами и эскалаторами пункта мобильности Замятаны. Реконструкция уже на заключительном этапе, а все-все-все собираются завершить к началу осени. Вернемся к текущему трафику. Здесь пока все по-летнему. От 4 до 5 баллов, 22 затора. Выделяются Карля Ульманя-Гатва в направлении центра, Густава Замгала-Гатва перед Брейба со стороны восточной магистрали, улица Лубанас перед Сахарова в направлении моста Славу, а также улица Валдемара и Вантовый мост по направлению в Пардавгову. Там произошло ДТП и пробка растет. К слову, в предыдущем выпуске автомонитора обратили внимание на высокую аварийность в последнее время. Возможно, виной тому жаркая погода, однако за вторник зарегистрировано 110 ДТП. Пострадали 11 человек. То есть за первые два рабочих дня недели 199 аварий и 21 пострадавший. Будем предельно внимательны и ничего не нарушаем. Более подробно о сводке госполиции поговорим уже в следующем выпуске. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Вступает в силу сниженная ставка НДС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С 1 июля в магазинах должны подешеветь 4 основные категории продуктов – хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Эти продукты относятся к товарам первой необходимости и входят в число самых востребованных у покупателей. Снижение НДС для них вводится впервые. Новая ставка не будет распространяться, например, на сдобную выпечку, торты, колбасные изделия, овсяные и миндальные напитки, которые нередко называют молоком, ни на другие продукты. Не коснется она и замороженного куриного мяса. Денежная ставка НДС вводится на один год. До 30 июня 2027 года вместо 21% она составит 12%. Снижение НДС на 9 процентных пунктов не означает, что настолько же уменьшатся и цены на продукты. Общее снижение составляет 7,4%. Покупателям стоит обращать внимание на ценники и чеки. Во время покупок нужно смотреть, указано ли в чеке для соответствующих продуктов питания сниженная ставка НДС. 12%. Если нет, необходимо обращаться к представителям магазина. Сниженная ставка НДС будет распространяться и на товары со скидками, если они входят в определенные категории. Это означает, что самые дешевые продуктовые корзины могут стать еще дешевле. Кроме того, нужно смотреть на наклейку «Честный участник снижения НДС», которая поможет распознать торговцев, добросовестно отразивших снижение ставки НДС в ценах. Добросовестное применение сниженной ставки налога на добавленную стоимость к 4 группам основных продуктов питания будет контролироваться с помощью мониторинга, заявил во вторник заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам внешнеэкономических связей Эдис Шайцанс. Контроль за снижением НДС будет осуществляться в двух направлениях. Первое предусматривает использование системы обмена данными, в которой Центральному статистическому управлению доступны данные о сделках торговцев. Это позволит отслеживать изменения цен на те продукты, к которым применяется сниженная ставка НДС, анализируя как предыдущую ситуацию, так и динамику цен после вступления изменений в силу. Второе направление мониторинга предусматривает, что в сотрудничестве с Советом по конкуренции до конца года будет проведена углубленная оценка, как снижение НДС отразилось на конечных ценах продуктов. Говоря о возможных штрафах для предприятий, которые не будут добросовестно соблюдать эту норму, Шайцанс отметил, что самым большим наказанием в этом случае будет провал самой инициативы. И производители, и торговцы осознают, что если пилотный проект не оправдает себя, он будет неудачным для всех сторон, чего никто не хочет, отметил представитель Министерства экономики. Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Липеня отметила, что Центр в рамках своей компетенции будет контролировать применение сниженной ставки НДС. Уже 1 июля в Риге и регионах запланированы надзорные мероприятия. А на сайте Центра каждый потребитель сможет сообщить о подозрениях в возможных нарушениях.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет Латвии. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных регионах до плюс 24, плюс 26. В Курземе и на побережье будет прохладнее. Плюс 20, плюс 24. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Двигаемся дальше. Привет.
5: Доброе утро. Это «Шизгара».
4: 9 часов 4 минуты.

0: возьмем, как представим вам первый день июля месяца. Ну, естественно, он 1 июля себя и именует. Учитывая то, что мы, по сути дела, с вами Рубикон переходим, серединку года проживаем вместе. Как здорово, что вы проводите вместе с нашим дуэтом. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Обратите внимание, когда год только начинается, мы как-то привыкаем к этой цифре. Когда мы переваливаем во вторую половину этого года, надо уже готовиться к тому, что мы будем привыкать к цифре 27.
0: 27? Потому
1: да, 27, потому что год следующий.
0: Этот год наступит через 183 дня. Более такие, ну, доступные ориентиры. Через 11 дней у нас День моря, потом финал чемпионата мира по футболу через 18 дней. Ну, а что касательно нового учебного года, дофига, еще целых 2 месяца до него.
1: Значит, погоду ругать может каждый. Кто-то может говорить, что слишком холодно и хорошо бы, если было потеплей. Так делали абсолютно все в 1984, было всего лишь 9,3 градуса. Кто-то, разумеется, говорит, ну, у нас, конечно, без меры. Либо дубак, либо жара. 30,5 градуса выше нуля было в 2022 году. Мне кажется, мы скорее, конечно, относимся сейчас к тем, кто испытывал жару и мечтал о том, что будет, не волнуйтесь, будет и прохладно, и дожди, цените то, что есть.
0: Дайте воды, дайте тень, дайте что-нибудь, дайте, в конце концов, мы же говорили, там, настоящий футбол, он при любых погодных условиях играется. Кстати, хотели напомнить, что у нас в 9.26 при поддержке магазинов «Женева» часовых будет вам продемонстрирован свежий выпуск спортивного характера. А пока свежий выпуск, скажем так, лунного характера, это не прямая связь какой-то там, не знаю, там, космической станции, это, по сути дела, информация от трех заслуженных астрологов.
1: Консилиум, значит, говорит, что у нас сегодня 16-й лунный день, он хороший, он счастлив особенно в торговле, сны правдивы и вообще он благоприятен для путешествий и удачлив для продажи животных. Животное можно продать, а животное можно купить. С какой бы стороны этого процесса вы ни были, этот день ваш. И вообще, это один из чистых дней. И речь идет не о уборке, там, крошках на столе или пыли на полках. А речь идет о справедливости, равновесии и гармонии между астральным и физическим телами. Поэтому в этот день рекомендуются любые физические упражнения. И они приведут к необратимым процессам, как физическим, так и психическим.
0: За все процессы, которые проходят в ближайшие минуты и часы здесь, значит, статья 88.6, соответственно, наш дуэт, поэтому переключаться не советуем. И даже если по каким-то, не знаю, там, жизненным ситуациям вам придется на время покинуть Латвию, всегда можно быть на связи, всегда можно слышать нас.
1: RadioRocks.lv, нажимаете кнопку play и в любом, точнее, из любого гаджета во все динамики.
2: Жизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Францев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Сейчас подумаем, тяжело начинать сегодняшний день, если не знаешь, что кто-то когда-то 1 июля уже что-то эпохальное сотворил. То есть ты не первый, кто что-то делает такое фундаментальное именно 1 июля.
2: Ровно так подумали граждане Канады и решили, что 1 июля они должны праздновать федеральный праздник с фейерверками и гуляниями, который называется День Канады. В честь объединения всех североамериканских колоний Британии в единый доминион Канада, что случилось 30 июня 1867 года.
1: Ну, Канада большая, а вот Ямайка маленькая, но у нее тоже есть свои поводы для гордости, потому что сегодня Всемирный день регги. А регги родился где? Там, на острове Ямайка. И поклонники этого музыкального направления именно сегодня приезжают в Кингстон со всего мира.
2: Но в этом году уже не успели, а в следующем году можете запланировать. Скажите, что в Шизгаре сказали, что 1 июля надо оказаться в Кингстоне, и это вам покруче любого фестиваля.
1: А вот сейчас кто-то сидит в аэропорту, например, и перед
2: отлетом. Не знает, куда лететь.
1: Нет, и летит куда-нибудь в направлении туда, там, Кариб, и говорит, слушай, а у нас там пересадка в Майами, потом торчим, может быть, нам на Ямайку успеть до вечера слетать, а вдруг получится? Ну, давайте посмотрим, что еще отпраздновать можно сегодня.
2: Сегодня Международный день шуток. На самом деле, день шуток такой повод, который можно использовать, ну, когда угодно. Там можно каждый месяц назначать. Вот 1 июля, почему бы и нет, в конце концов?
1: Ну, сегодня, если по-математически подходить, смотрите, день является 182-м с начала года, 183 дня остается, то есть у нас как раз Рубикон. То есть середину года мы переживаем. Ну и была такая вот версия, что типа нужно быть осторожным в этот день. А почему?
2: А потому что какие-то злые духи, ну и вероятно... Нет, понимаешь, я думаю, что здесь злым духом является статистика. То есть, если ничего плохого за первые полгода не произошло, то вероятность вот этого события, когда ты... Ну, вступаешь во вторую половину, она резко возрастает.
1: Вот есть категория людей, которые, ну, и так хорошо, так радуйся. Говорят, не-не-не, когда-то же должна эта пружина там не выдержать. Подожди, ну, может быть, у тебя как раз так фундаментально все железобетонно стало в конце концов. Я не верю, я жду. И вот этих людей такое беспокойство и мучает.
2: Ну, и единственным оберегом является смех. Чистый, искренний, заливистый смех.
1: И еще музыка регги.
0: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Термодос 9, в торговых центрах Акрополя, Альфа и Рига Плаза и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Время пробежаться по новостям со спортивных площадок. Итак, все меньше становится претендентов на чемпионство на Мундиале этого года. Причем, какая разная реакция у стран, которые проиграли. В Корее на уровне правительства собираются проводить расследование поражений национальной сборной. А вот для меня кадр вчерашнего дня – это японский тренер национальной команды в почтительном поклоне, застывший перед трибунами своих болельщиков. Вот это круто. Три последних результата. Кот-д'Ивуар, Норвегия. Золотое поколение Кот-д'Ивуара осталось таковым лишь на словах. Вышли в плей-офф, совершили прорыв, но даже с Норвегией при всем к ней уважении справиться не сумели. Ну, вылетали до этого Германия и Нидерланды. Нидерланды должны же, европейцы, хоть чему-то порадоваться. И порадовались еще как. Холланд сделал счет на табло 2-1 и вывел викингов в 1/8 чемпионата. Ну, а дальше появились на стадионе те самые харизматичные грибцы. Это, знаете, когда вот... Да и вы сами видели, когда все становятся, садятся плечом к плечу, берут в руки такие виртуальные весла и давай под барабанный удар бум-бум раскачиваться. И стадионы, кстати, качались. И не только... там в прямом эфире, но я знаю даже, что норвежский парламент перед каждой игрой делает абсолютно такой же ритуал. После вылета Нидерландов и Германии часто звучала фраза, дескать, постепенно расстаемся с представителями европейских стран на чемпионате мира по футболу. И вот он матч, Франция-Швеция, где, понятно, Европа хоть кого-то должна была потерять. Многие справедливо думали, что, конечно, потеряют шведов, ведь уж французов шансов продолжить борьбу куда больше с такими людьми, как Мбаппе, Алисес, в первую очередь, конечно, для меня, Дембеле и многими другими. И понимали, что фаворит Франция. Так и произошло. 3-0 дважды Мбаппе и Баркаля. И вот на фоне критических проблем, которые возникали к 1-16, у Германии и Нидерландов, мол, нужно было ждать, что и Франции придется страдать, ну, скажем, чуть больше в битве со шведами. Но команда Дидье Дешама показала, что уровень держит, класс, дескать, не растеряли. И вот в сети попали фотографии как раз тренировок их визави сборной Швеции, где фоном для тренировок были настоящие руины. Команда готовилась к плей-офф на полуразрушенном стадионе в Далласе, где полным ходом идет реконструкция восточной трибуны. Ну, может, атмосферности не хватило. И уже под наше с вами утро Мексика-Эквадор, показавшая 100% до этого результат на групповом этапе. Мексика в 1/16 финала встречалась с Эквадором лишь в последнем туре, который обеспечили себе место в плей-офф благодаря той самой волевой победе над немцами. Хозяева сразу же показали, кто здесь главный, прижали эквадорцев к воротам и инициативу уже не отдавали. В итоге 2-0. И пока все внимание, сейчас плавно спрыгиваем с футбольной темы, было приковано к футбольным полям, где-то неподалеку наш Кристо Порзингис на 2 года еще продлил контракт с клубом NBA Golden State Warrior. Какой молодец! Ну а сборная Латвии по баскетболу, экспериментальным составом на этой неделе проигравшая 2 товарищеских матча Эстонии и Грузии, попытается собрать все силы к пятнице в рамках отборочного турнира к чемпионату мира уже баскетбольному, который будет проходить в Катаре в следующем году. Сыграют на выезде против Нидерландов, а 6 июля в Риге примут австрийцев. В первых играх этой классификации наши уже уступали по разу Нидерландам и один раз обыграли австрийцев, дважды проиграли полякам. Теперь в группе после 4 игр у поляков 4 победы, Нидерланды 2, у наших с австрийцами по 1. Ну, а Порзингис в ближайших матчах помочь сборной не может, но в августе уж точно обещал. Теперь про теннис. 23-кратная чемпионка турниров большого шлема Серена Уильямс покидает все-таки Уимблдон этого года. 44-летняя американка не сумела обыграть австралийку Майо Джойнт. Кстати, один-то она сет выиграла. То есть сначала было 3-6, потом 7-6, потом 3-6. Короче, бой она дала. Напомним, Серена Уильямс выигрывала уимблдонский турнир 7 раз. И сегодня наша Алена Остапенко во втором туре, она все-таки вышла во второй тур, встречается с хорваткой Антонией Ружич, той самой обидчицей нашей второй ракетки Дарьи Семнистой. Начало 13:00. Не пропустите время. Где у вас суперточные швейцарские часы?
2: Новости спорта в Швейцарии при поддержке магазина швейцарских часов «Женева». Почему швейцарские? Да потому что швейцарские часы отличаются от обычных строгими стандартами качества, точностью и долговечностью. Собираются вручную, проходят жесткие тесты и используют дорогие материалы. Например, стекло, в отличие от

0: Женева.лв.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
2: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Тесот, Лонжин, Сертина. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Мосгара.
1: Решим все, кроме погоды.
2: Реклама.
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или... Olē,
4: olē, olē! Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai

0: M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Radio Rocks. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
1: Радио Рос 88,6 FM.

0: Культур-мультур.
1: Ну что, копнем культурный слог.
0: Экскаватор вызывать не будем, справимся, как всегда, сами. В одной руке лопата у Стаса Флоренцева.
1: А в другой руке, я даже не знаю, что щеточка у меня аккуратная. Я,
0: а что ты пилонить
1: щеточку,
0: будешь?
1: Ты копаешь, а я, значит, снимаю слой вот этой пыли, чтобы разглядеть, что там было в этот день.
0: Снимальщик — это Алексей Титов.
2: Культурный слой.
0: Вспоминаем. Итак, 1 июля какого года сначала?
1: 1929-го американский художник Элзи Сегер создал героя комиксов, а впоследствии и мультфильмов матроса по имени Папай. Кто-то скажет, что это шоу-бизнес, к культуре не имеет никакого отношения. Нет. Какое количество поколений выросло с этими шутками матроса Папая, с его подвигами и с его какими-то...
0: Умением восстанавливать силы, когда он съедал вот этот съеденный шпинат, и тогда его энергия удесятерялась. В детстве мы не понимали вообще, что такое шпинат. Трава у дома, это мы знали, а вот шпинат для нас было что-то такое далекое.
1: В 1915 году первая сцена раздевания случилась в кино. Австралийская актриса Аннет Келлерман как бы нечаянно обнажилась в фильме «Дочь богов».
0: И дальше мы вспоминаем каждый свой пубертат. Тот самый фильм, который родители полуприкрытой ладонью тебе там позволили посмотреть или наоборот не позволяли.
1: Золото Маккена мы все вспоминаем.
0: Конечно.
1: Наше поколение все вспоминает Золото Маккена.
0: Вырезанную, изрезанную пленку знакомым киномехаником. Я помню, как у меня это же для широкоформатного кино все это было. И поэтому люди, которые были на этом широкоформатном куске пластика, они были вытянутые. То есть там Хешки, у нее и так там, не знаю, там размерчик такой был так себе на самом деле. А с другой стороны, когда она была вытянута, такая, знаешь, вообще какой-то странный такой... Ну, странный силуэт такой попадался.
1: Да, смотрите, но еще в этот день у нас день рождения Памелы Андерсон, поэтому, когда ты спрашиваешь меня, каково я вспоминаю
0: каково?
1: В качестве Памелы Андерсон, спасательницу Малибу или девушку Томми Ли, я, конечно, скорее выбираю второе.
0: Там на ней было еще меньше одежды. Первая персональная выставка Джона Леннона как художника прошла в 1968 году, тоже 1 июля.
1: А в 1970 году начал работу Джимми Хендрикс в Electric Ladyland Studios в Нью-Йорке для того, чтобы записать свой новый альбом.
0: Вот если бы ты это сейчас не сказал фразу, чтобы записать новый альбом, представляешь, я говорю, что музыкант Джон Леннон, значит, первая выставка как художник, и ты говоришь, а вот Джимми Хендрикс начал работу, там и все говорят, поворачивается Хендрикс, у него такой этот фартук одет, этот маклавица такая, говорит, хозяин, а может быть этот колор? Тогда сам
1: бери. Обратите внимание, как много интересных начинаний в этот день. Почему? Потому что и тому, и другому сказали, вот с 1 июля начнешь.
0: Что 1 Лена, июля, что Лена, это середина года. Вот почему нужно было там бояться всяких чудес.
1: В 1996 году Пласидо Доминго в этот день стал художественным руководителем Вашингтонской оперы. Вот ему точно сказали. Ну вот давайте с 1 июля приступайте.
0: Ну и говоря о том, что мы сегодня про изобретение солнечных очков, которые в 13 веке появились, но... В США состоялся премьерный показ фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор 2. Судный день» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Лучший из терминаторов, лучший из Шварценеггеров. 4 Оскара за звук, гривы и прочие эффекты. И самое главное...
1: Солнечные очки. Да, ну и в день солнцезащитных очков, как бы, наверное, они продали какую-то изрядную, как сказать, партию очков, когда,
0: блин,
1: когда вспомнили о том, что у фильма должен быть какой-то мерчендайз.
0: Вот всякий раз, когда понимаешь, а почему именно в этот день, а что именно в этот день, а что их заставило, так может быть действительно как раз вот те самые... очковые короли стояли там и продавали их за полцены.
1: Ну и надо отдать должное Кэмерону. Вот этот «Терминатор 2», несмотря на то, что ого-го, сколько лет назад вышел, в принципе, смотрится вполне себе современно, даже с точки зрения спецэффектов и технологий.
2: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Внимательно следим за тем, что происходит на магистралях и улицах латвийской столицы в среду 1 июля. До 5 баллов дорос трафик на максимуме утреннего часа пик перед 9 часами. Но к этой минуте интенсивность движения несколько снизилась, на мониторе от 3 до 4 баллов. После 9 часов инструктор по вождению Алексей Счастливчик прислал видео о ДТП на улице Баускаск, в котором при встрече с автомобилем пострадал велосипедист. На первый взгляд вроде обошлось без серьезных последствий. В любом случае, остаемся максимально внимательными, тем более, что сводка госполиции говорит о значительном увеличении ДТП в городе на этой неделе. За вчерашний вторник зарегистрировано 110 дорожных инцидентов, в них пострадали 11 человек, в том числе самокатчик, 2 пешехода и 2 велосипедиста. Патрульные составили 69 протоколов за различные нарушения в сфере дорожного движения, 2 задержаны на веселе. Один был под хмельком, другой под кайфом. Оба пошли по криминалу, на них заведены уголовные дела. Помимо штрафа, одному придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у другого машину попросту конфисковали. Завершая тему правонарушений и аварийности, отмечу, на Вантовом мосту ДТП разобрали. Движение из центра восстановлено. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Reklāma.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Ну вот и все, быстренько соберем за собой вещи. Вот этот творческий хаос, он тут как бы сам по себе будет выживать.
1: Но это только мы, а вы пока еще на работе, поэтому вот то, что вы в Шизгаре сегодня услышали, сохраните до вечера.
0: Оседлали вместе с вами 1 июля, услышимся завтра здесь на частоте 88.6. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. До завтра.

если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 10 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
4: Если слушать, то Радио Рокс.

Реклама. 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис АУВ.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
2: Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

0: Нафиг.
1: Ну да.
0: Нафиг.
1: Вот девочки красивые, Петровны да Васильны в окошко.

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

пути. Он смеялся над славою бренной.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или олей-олей-олей?
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Сомневаться нужно, можно, потому что ты начинаешь думать о разных решениях. Это альтернативный ход мысли называется. Если тебе забор мешает, нужно подкопать либо перелезть, а забор всегда возникает. Потому что путь к боженьке, он тернист. И по жизни я с этим сталкиваюсь постоянно. И это вижу всегда, что есть сторона светлая, есть сторона темная. Темная всегда открыта. Иди к нам, дружище. Сейчас мы начнем. Да легко, что? Ты просто душу отдай. Это в Фаусте еще было рассказано, очень интересно.
0: Сказано на Радио Рокс. Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
0: Оле-оле-оле! Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
0: Bietes biešu paradīzē. Radio Rокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курзаме и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода, награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Мысли вслух. Михаил Житников. Группа «Ария».
1: Но это неповторимое чувство, когда ты выходишь сразу на широкую аудиторию, в дворец спорта, и тебе надо здесь сейчас исполнить песню. Ты один, никакой подмены не будет, что называется. Вот 2 часа времени нужно работать. Это очень серьезное достаточно испытание.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: 7bet. Весь июль следите за всеми 4 матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава, на сцене.

0: тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Не ощутив подвоха,

0: Реклама. Вонверсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
4: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26, а в Курземе и на побережье будет прохладнее, плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы и сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
0: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Самое смешное, что все мои наивные песни, они почему-то живут очень долго. Но я не могу сказать, что там песня «Маленькая девочка» или, например, «Мусорный ветер» или та самая «Безобразная Эльда», не говоря уже там о Хабибуллинах и прочих, это все-таки, ну, такой домашний жанр. Но они живут очень долго. Я уже как-то перестал задумываться, почему это происходит. И, скорее всего, это не наивное, а такое сентиментальное и, наверное, достаточно искренняя малая форма произведения.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Во второй половине дня зона осадков достигнет страны, местами пройдет.

0: Идут кратковременные дожди. Местами могут образоваться грозовые тучи, способные принести сильные ливни. Ветер слабый, во время грозы порывистый. В восточных регионах жара. Воздух прогреется до плюс 27, плюс 29 градусов. В центральных районах до плюс 24, плюс 26. А в Курзаме и на побережье будет прохладнее. Плюс 20, плюс 24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке будет высоким. В Риге облачно, начиная с полудня дожди, возможны грозы. И сильные ливни. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 24 градусов.
1: Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я настолько был уверен, мы когда закончим какую-то репетицию с Андреем Просветовым, я ему говорил: Андрей, вот увидишь, вот придет такое время, где у нас будут настоящие концерты. Вот четко рассказывал реалии сегодняшние. И все, и материальные, и все вот вокруг будет все, ну то, что нам воздастся это. Ты сейчас не надо думать об этом.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: кажется ясно, без всех этих жестов и фраз. Каждый раз, когда кровь на ладонях и падают слезы из глаз, очень больно смотреть, если кто-то страдает за нас.
1: Радио Рокс.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Если друг оказался вдруг

связки в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис.

Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, идут, про таких не поют. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого, положись на него.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Три темы, которые напрямую касаются каждого автомобилиста. В Латвии меняется правило оформления ДТП. Японские ученые выяснили, как разговоры влияют на реакцию водителя. А статистика напоминает, в какие дни недели стоит быть особенно внимательным. Итак, правительство Латвии поддержало поправки к закону о дорожном движении, который меняет порядок оформления аварии. Главное новшество – полиция сможет дистанционно оценивать обстоятельства ДТП и решать, нужен ли выезд патруля. При этом есть случаи, когда сообщать о происшествии по-прежнему обязательно. Это аварии с пострадавшими, с участием более двух автомобилей, с серьезными повреждениями, а также при ущербе дорожной инфраструктуре или чужому имуществу. Также полицию необходимо вызывать при наезде на дикое животное, если есть подозрение на алкогольное или наркотическое опьянение одного из водителей, либо если участники не могут договориться о том, как произошло ДТП. Но есть и хорошая новость. Оформить Европротокол теперь можно будет даже при участии более двух автомобилей. Если полиция не даст других указаний, водители смогут самостоятельно оформить документы и освободить проезжую часть. Осталось дождаться окончательного одобрения поправок в Сейме. Так что ждем. А вы знаете, что даже разговор по громкой связи может сделать водителя менее внимательным? К такому выводу пришли исследователи из Японии. Во время эксперимента добровольцы выполняли задания на скорость перевода взгляда, одновременно разговаривая, слушая текст или работая в тишине. Оказалось, что именно разговор заметно замедляет движение глаз. Взгляд позже начинает движение, медленнее достигает цели и дольше на ней фиксируется. На первый взгляд речь идет о долях секунды, но именно они могут стать решающими при появлении пешехода, препятствия или внезапном торможении впереди. Ученые напоминают, около 90% информации водитель получает через зрение, поэтому любая дополнительная умственная нагрузка напрямую влияет на безопасность. И еще одна статистика. Та, которая показывает, что самые аварийные дни недели – это вторник и воскресенье. А наибольшее количество ДТП происходит с 11 утра до часу дня. В воскресенье

0: Шоуми Арена Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис ОВ.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билетшоу-сервис.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 16 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Поддержка членства в ЕС достигла самого высокого уровня. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: 3/4 или 74% жителей Европейского Союза считают, что их страна выиграла от членства в ЕС, свидетельствуют опубликованные в среду результаты весеннего опроса «Евробарометр» за 2026 год. Как сообщила пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристина Лейпеня, опрос 2026 года наряду с опросом 2025 года показывает самый высокий уровень с тех пор, как этот вопрос был впервые задан в 1983 году. В Латвии 72% опрошенных считают, что страна выиграла от членства в ЕС, что на 1% пункт меньше, чем в 2025 году. Также 75% европейцев в ходе опроса признали, что в неспокойном мире ЕС является местом, где царит стабильность. По сравнению с соседним опросом 2025 года этот показатель вырос на 8% пунктов и является вторым по величине за последние 10 лет. В Латвии 69% опрошенных согласны с тем, что ЕС – это место стабильности. В качестве главного преимущества членства в ЕС 40% опрошенных в Европе назвали вклад в укрепление мира и безопасности. На втором месте с 34% улучшение сотрудничества между странами-членами ЕС. В Латвии 44% назвали главным преимуществом мир и безопасность. Улучшение сотрудничества с другими странами ЕС, вклад в экономический рост и новые возможности трудоустройства назвали по 29% опрошенных. В свою очередь 58% европейцев смотрят в будущее пессимистично, что на 6% больше, чем осенью 2025 года. Жители Латвии более оптимистичны. 52% смотрят в будущее с оптимизмом, 38% настроены пессимистично. В ходе опроса 68% европейцев признали, что большее значение следует придавать защите населения от глобальных кризисов и рисков безопасности, а 73% хотят, чтобы у ЕС было больше средств для решения глобальных проблем. 90% европейцев хотят, чтобы страны были более сплоченными, и столько же считают, что ЕС должен способствовать соблюдению международного права во всех странах. Чтобы укрепить позиции ЕС в мире, 39% опрошенных считают, что ему следует сосредоточиться на обороне и безопасности, а 35% на энергетической независимости. В Латвии 48% назвали оборону и безопасность, 37% конкурентоспособность, экономику, промышленность, 33% энергетическую независимость. Евробарометр показывает, что 83% европейцев удовлетворены качеством своей жизни, в Латвии 81%. Однако среди тех жителей, которые иногда испытывают трудности с оплатой счетов, удовлетворенность падает до 69% в Европе и до 67% в Латвии. Согласно опросу, 29% европейцев считают, что их уровень жизни в ближайшие годы снизится. В Латвии 35% опрошенных ожидают повышения уровня жизни, 47% считают, что он не изменится, 13% думают, что он снизится.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, а остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Фонд Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
1: Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава.

0: вечер. Тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории. Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: А вот и обещанные осадки. Синоптики в очередной раз не ошиблись. На протяжении часа пик и до завтрашнего утра в прогнозе дождь. Надеюсь, что не постоянно, но хотя бы время от времени. Накануне очень сложным получился вечерний разъезд, в том числе из-за пожара на складе неподалеку от торгового центра Рига Плаза. Возгорание удалось ликвидировать лишь в 4 утра. Но и сегодня, возможно, какие-то коллизии с этим происшествием связаны. До сих пор на сгоревших завалах производятся работы. А на участке от кольца Мукусала-Сдовы из-за Накарля Ульманя-Гатве сейчас виден затор от 5 минут. Шестерка на мониторе. В данный момент около 40 заторов, и это, конечно, на сегодня не предел. Самые проблемные места на Карля Ульманя перед Винибас-Гатве в обоих направлениях. На брусчатке Винибас-Гатве в сторону Зепникалнса. Также растет затор на Карля Ульманя в сторону Юрмалского шоссе напротив пожарной части, где до сих пор перекрыта левая полоса и движение только по правому ряду. В другой части города более чем на 20 минут тормозит Лубанос в направлении Лубанского круга. Также не просто от моста Слава в сторону Гранита на улице Круспилс и на Густава Земгала-Гатва перед Бриеба с пробки с обеих сторон. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Reklāma.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба Supernova в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Радио Рокс. Латвия.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президент Латвии находится с государственным визитом в Эстонии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: По приглашению президента Эстонии Аллара Кариса, глава Латвии Эдгар Ринкевич прибыл 1 июля в Эстонию с трехдневным государственным визитом. Госвизит начался с острова Рухну, где состоялась официальная церемония встречи президентов и их совместная пресс-конференция. Благодаря народным преданиям и общей истории Рухну, очень подходящее место для начала государственного визита президента Латвии в Эстонию. Балтийское море веками сближало эстонцев и латышей, и на этой основе выросло доверие и сотрудничество, на которых строятся и сегодняшние отношения между нашими странами, заявил президент Карис. В ходе встречи главы государств обсудили укрепление сотрудничества между Латвией и Эстонией, европейскую безопасность, подготовку к саммиту НАТО, решительную поддержку Украины и развитие региональных связей. На Рухну президенты Латвии и Эстонии ознакомились с жизнью и историей островной общины, встретились с руководством волости, посетили местную школу, спасательную команду, исторические церкви и маяк Рухну. Также запланировано участие в народном празднике во дворе хутора Корсии и посадка дуба в знак латвийско-эстонской дружбы. В четверг в Таллине Карис и Ринкевич откроют эстонско-латвийский бизнес-форум.
2: Про премьер-министра.
1: Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltica, но завершение проекта во всех трех странах Балтии к 2030 году математически невозможно, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейн, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltica. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзи Костас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. «Я готов взять на себя роль лидера в Балтии», — сказал Кулбергс, добавив, что в проекте необходима более тесная политическая координация между Латвией, Литвой и Эстонией. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, которым предоставлена неполная информация, а не технические специалисты. Премьер выразил мнение, что в ведущихся до сих пор дискуссиях о Rail Baltica слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Здесь не нужно соревноваться, потому что это глупое соревнование, которое ведет к удорожанию. Мощностей нет ни у одной страны, сказал Кулбергс. Он подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. По словам Кулбергса, он выходил за рамки, думая о дополнительных решениях, в том числе о тех, которых не было в первоначальной модели проекта. В качестве одной из возможностей он упомянул снижение предусмотренной скорости поездов, что, по мнению премьера, могло бы дать экономию.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Все самолеты, все поезда и бит-квартет «Секрет» открыли вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. Впереди два очень нескучных часа зажигалого и крутого музона на радио «Рокс». А начнем сегодня с события, которое случилось 1 июля, 81 годик назад, когда на свет появилась Анжела Тримбл, известная нам как Дебби Харри. Понятно, что сегодня она выглядит несколько иначе, но нам ведь хочется видеть ее по-прежнему молодой, яркой, дерзкой и задорной блонди. Каковой она была на заре своей карьеры, так пусть таковой и остается. Мы ж поздравляем поклонников ее таланта и слушаем заводной трек под названием «Так или иначе» группы «Блонди» на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: на радио «Рокс Кукрыниксы» с треком «Дороги». Вот они-то и привели нас к автомонитору, из которого мы узнаем, что сейчас происходит на магистралях и улицах латвийской столицы. Ну а затем продолжим наш рок-вечерок под задушевные хиты. Впереди группы «Форинер», «Мумий-тролль», «Кино» и смысловые галлюцинации с треком «Зачем топтать мою любовь». И вся эта красота на радио «Рокс» через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Отметку в 7 баллов преодолел показатель загруженности дорог. Более 50 заторов, самые крупные, расположились на важных и популярных направлениях. От 15 до 20 минут можно оставить на улице Лубанас по направлению к Лубанскому, или, как его еще называют, Дрелинскому кругу. Причина – дорожные работы. В свою очередь, классические заторы на Круспилс от моста Славу по направлению Гранита и на Густава Замгалагатва перед Бриебас в обоих направлениях. Растет затор на самой Бриебас в сторону Юглы, плотно в центре города, особенно на Валдемара в сторону Вантового моста. В районе перекрестка улиц Пилс и Муйтас произошло ДТП. В Пардаугаве самые большие сложности на Карля Ульманя Гатвы, причем в обоих направлениях, и не просто на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8. Что касается ДТП, за последнее время произошло несколько резонансных аварий. Поздно вечером во вторник в 23 часа в Алгунской волости Елговского края женщина 92 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения 0,7 промилле, за рулем автомобиля Volkswagen совершала поворот и не уступила дорогу мотоциклисту на Хонде. Это привело к столкновению. В ДТП пострадал водитель мотоцикла, он доставлен в медицинское учреждение, открыто уголовное дело. Также во вторник, 30 июня, в 20 часов 20 минут на железнодорожном переезде умер некий 2, водитель Audi не остановился перед знаком «Стоп». В результате произошло столкновение с локомотивом узкоколейного поезда «Банитес». Машина сильно помята, а вот Банитес вроде не пострадал. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
7: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки. Пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж. На защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
8: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: что мы узнали про дельфинов благодаря Илье Лагутенко. Если их стаю запустить под кожу, то все становится по барабану, и все уже неважно. Ну а мы, наоборот, жизни нить не теряем, равно как и отслеживаем череду музыкальных событий дня сегодняшнего. В наш фокус попал второй сингл англо-американской группы Foreigner, которая в 78-м только набирала популярность. Трек под названием «Hot Blooded» — «Горячая кровь» вышел 1 июля и к осени был сертифицирован на платину, то есть продался тиражом более миллиона экземпляров, а затем вошел в очень успешный альбом «Double Vision». С него, собственно, и началась моя история знакомства с Foreigner. Именно этот сингл для иллюстрации мы и послушаем на радио «Рокс».
1: Это «Рокс», детка. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло и... Оле-оле-оле!
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: 16 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшоу-сервис.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Радио «Рокс».

0: на Радио Рокс Майк энд Меканикс с треком «Оглядываясь назад». А мы же посмотрим вперед, в недалекое будущее. Дело в том, что на американском заводе BMW в городе Спартанберг стали работать человекоподобные роботы «Фигура 2» и «Фигура 3». Они собирают кузова на конвейере, а теперь еще и занимаются логистикой. Сортируют детали, поступающие на завод, распределяют их по специальным тележкам, после чего комплектующие отправляются на сборочную линию. Добавим, что «Фигура 2» за 11 месяцев пилотной программы помогла собрать более 30 тысяч кроссоверов BMW X3. Вот такие дела ныне творятся, мы же за прогрессом пока не успеваем. Тем не менее, продолжаем движение только вперед, под все лучшее и любимое на Радио Рокс. Этот час запечатают Константин Никольский и ДДТ с треком «Просвистело». Прямо сейчас.
1: Это Рокс, детка. Радио.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Более чем у трети взрослых в Латвии навыки чтения и счета находятся на низком уровне. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии 37% взрослого населения имеют низкие навыки чтения или счета, свидетельствуют последние результаты исследования основных навыков взрослых за 2023 год, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития. Это означает, что более чем каждый третий взрослый в Латвии в повседневной жизни может испытывать трудности с пониманием более сложной письменной информации или выполнением необходимых расчетов. Показатель Латвии выше, чем средний уровень по странам организации, составляющий 31%. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии реже участвуют в рынке труда. Уровень неактивности в этой группе примерно на 7-8% выше, чем у людей со средними навыками. В Латвии 28% взрослых с низкими базовыми навыками не участвуют в рынке труда. В то же время разница в уровне безработицы сравнительно невелика и составляет около 3,5%. Исследование указывает на экономические последствия. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии в среднем получают оплату в час примерно на 4-5 долларов США меньше в расчете по паритету покупательной способности, чем люди со средними базовыми навыками. Наблюдаются также различия о показателях здоровья и качества жизни. Взрослые с более низкими навыками реже оценивают свое здоровье как очень хорошее или отличное и реже указывают на высокую удовлетворенность жизнью. Такое мнение высказали, соответственно, 12% и 56% респондентов. В Латвии разница в оценке в удовлетворенности жизнью является одной из самых больших среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Исследователи отмечают, что более высокие базовые навыки обычно связаны с более широкими социальными контактами, более стабильным участием в рынке труда и большим участием в общественной жизни. В то же время отмечается, что взрослые с низкими базовыми навыками не образуют единой общественной группы. В Латвии среди людей с низкими навыками есть как так называемые беглые чтецы, которые способны уловить основной смысл информации, так и люди, которые читают с трудом или воспринимают текст лишь поверхностно. Латвия входит в число стран, где более выражен именно дефицит грамотности чтения, в то время как навыки счета сравнительно выше. Низкие навыки наиболее тесно связаны с полученным уровнем образования. Образование является важнейшим фактором, который помогает прогнозировать повышенный риск столкновения с трудностями в чтении и счете во взрослом возрасте. Более половины или 56% взрослых, не получивших среднего образования, сталкиваются с недостаточными базовыми навыками. Исследователи также указывают на связь низких базовых навыков с возрастом. В Латвии низкие базовые навыки констатированы у 27% молодежи в возрасте от 16 до 25 лет, в то время как в возрастной группе от 55 до 65 лет этот показатель достигает 54%. Организация отмечает, что не существует единого типичного профиля жителя с низкими навыками. В разных странах эту группу составляют различные категории населения, в том числе пожилые люди из семей с более низким уровнем образования, мигранты, сталкивающиеся с языковыми барьерами. В Латвии, соответственно, 39% взрослых с низкими навыками принадлежат к первой группе, 6% – мигранты с языковыми барьерами, 55% составляют люди с неожиданно низкими показателями.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии утром ожидается облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Стартовал второй час вечернего экшена «Рок жив». Его зажигательно открыла группа «Князь» с треком «Дом манекенов». Мы же вновь заглянем в рок-хронику и обнаружим интересную дату. 75-й «Happy Birthday» Фреда Шнайдера, колоритного вокалиста, фронтмена и основателя американской группы B-52 или B-52s. Группа сравнительно быстро получила известность благодаря необычному стилю, в котором они смешали панк-рок, фанк, диско, кич и довольно абсурдный юмор в текстах. Кроме того, отмечался оригинальный ретро-имидж группы. Например, прически вокалиста Кейт и Синди как раз и назывались B-52 в честь бомбардировщика «Боинг». Дебютный одноименный альбом, выпущенный в 79-м, считается культовой классикой. Мы слушаем в честь днюхи Фреда Шнайдера номер под названием «Rock Lobster» прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка».

0: Танцы минус напомнили, что золото – это не только молчание, но и хороший сберегательный актив. Впрочем, мы сейчас не об этом, потому что впереди автомонитор и узнаем о дорожной обстановке в латвийской столице. После чего вновь грохнем рок-н-роллом по разгильдяйству и бездорожью. Очень скоро на Радио Рокс Ван Хейлен, Сергей Бабунец, «Мечтать» и группировка «Ленинград» с треком «Дороги». Через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: И вновь о насущном. О трафике в латвийской столице. 8 баллов с хвостиком было в промежутке 17.20 до 17.45, после чего многочисленные заторы, их было 82, перестали расти, и дорожная обстановка стала постепенно улучшаться. К этой минуте от 5 до 6 баллов, причем основные сложности остаются на самых популярных и востребованных направлениях. Из-за дорожных работ вечерний час пик приличная пробка собралась на улице Лубанас по направлению к кругу Лубанас или Дрейлиню. И об этом рассказывает водитель такси Александр Рязанов.
2: Всем добрый вечер. Дрейлинское кольцо, если двигаться по улице Лубанас, въезжать на само кольцо, левая полоса, там ведутся дорожные работы, она получается перекрыта. Выезд осуществляется только с правой полосы, поэтому на улице Лубанас довольно приличная пробочка. Будьте внимательны, осторожны и всем хорошего вечера.
0: Благодарим Александра за сообщение. И еще немного инфо. В четверг, то есть завтра, на Заметанском мосту откроют все полосы для движения, по две в каждом направлении и по одной для общественного транспорта. При этом пешеходы и велосипедисты пока мостом пользоваться не смогут. Там еще продолжаются некоторые работы по устройству тротуаров и велодорожек, а также по установке ограждений и налаживанию коммуникации моста с лестницами, лифтами и эскалаторами пункта мобильности Заметаны. Реконструкция уже на заключительном этапе, а завершить работы собираются к началу осени. В завершении выпуска мы как раз послушаем еще одно сообщение на эту тему от Александра Рязанова. И на этом на сегодня о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю приятного вечера в компании любимого радио и безопасных дорог.
2: Только что проехался по Заметанскому мосту, и похоже, что вот-вот нас ожидают приятные новости. Еще минус одно место больших дорожных работ. Уже дорожную разметку временную убрали, нанесли постоянную в сторону центра. Там две полосы для движения обычного транспорта и одна полоса для движения общественного транспорта. Поэтому будем надеяться, что, может, сегодня вечером или завтра с утра уже нанесут постоянную разметку в сторону Пурцемс. И в ближайшие дни мы уже полноценно поедем по Заметанскому мосту.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус сервис».
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante – Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билешу сервис ОВ.
1: Радио Рокс.

0: На радио «Рок» секс-лидер и главный автор группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец с треком «В следующей жизни». У Сережи, как всегда, песня со смыслом, и это выгодно отличает радио «Рок» от многих других. Далее, еще одна примечательная музыкальная дата. Американская группа «Ван Хейлен» выпустила шестой студийник. Его назвали незатейливо 1984 по году выпуска пластинки. На ней запевал Дэйв Лерот, и это была, как оказалось, его лебединая песня в группе. После этого на вокал Ван Хейлен пришел Сэмми Хагер. Так вот, через три года после выхода пластинки, в аккурат 1 июля 87-го, альбом преодолел мультиплатиновые рубежи в 6 миллионов экземпляров. А в 99-м он же получил бриллиантовую сертификацию. А в данный момент по миру продано более 10 миллионов записей этого релиза. Ну что ж, мы все про деньги. Давайте про искусство. Например, трек альбома «Jump» или «Прыгай», выпущенный синглом, стал самым успешным в истории Ван Хейлен и занял верхнюю строчку горячей сотни «Билборд». Дэйв Лерот посвятил композицию мастеру боевых искусств Бенни Уркидесу, учеником которого он тогда был. В общем, прогрев произошел, и мы готовы слушать этот ставший классическим хит на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: на Радио Рокс Чиша компания и дорожная номер 2. А значит, и нам пора, если не в дорогу, то пойти как следует отдохнуть, набраться новых сил и впечатлений перед завтрашним экшеном «Рок жив», который состоится, как обычно, с 15 до 17 на Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. А этот час запечатают «Пилот», а также ZZ Top с лирическим треком «Rough Boy» прямо сейчас.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Мне бы твои поля

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей!
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит человек.

0: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш — горизонт, а лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтоб я...

мотором. То черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. К утру сохранится облачная погода, но в течение дня, начиная с запада, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26 градусов. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге в четверг утром ожидается дождь, но с полудня установится солнечная погода. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Мое упущение, то, что отвергая всю эту систему обучения, я отверг и необходимые предметы. Я отверг историю, которую сейчас докручиваю, потому что мне история жутко интересна, как и Горшка я отвлекал на уроках истории, а Горшок очень любил историю, он очень любил. Я же на него плохо влиял в реставрационном училище.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему.

раскрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: сквозь слезы смотреть. Будто я.
1: Это радио, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Radio Rocks. Tvojo nastajašie.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ветер будет слабым, ночная температура воздуха от 14 до 20.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Не ощутив подвоха,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Впрочем, мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Радио Рокс.

0: Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 2 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

славою бренной.

чуть левее наклон. Все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.